0: Самарском радио. Семья – это место, где начинается воспитание. Здесь ребенок впервые учится уважению, ответственности, доброте и заботе о близких. Именно родители своим вниманием, отношением и личным примером формируют ценности ребенка. Уделяйте время детям, разговаривайте с ними, интересуйтесь их жизнью и поддерживайте их. Воспитание начинается с семьи, а будущее наших детей в наших руках.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Саяхат. Жаңа әсер. Жаңа таным. Жаңа тарих. Қазақ радиосында. Әр сейсенбі. Сағат 20:00-де. Мәдина Махамбет қызымен саяхат таймс.
3: Ерінбей еңбек еткенге бақыт та бас еді. Қазақ радиосы.
4: Қазақ радиосында

0: астанасында сағат 10. В эфире новости.
1: Баян Сайдалина, здравствуйте. Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Кызылорде потушен. На территории одного из малотоннажных НПЗ, расположенного на улице Шокая, загорелись два резервуара. В них находилось в общей сложности 120 тонн нефтепродуктов. К моменту прибытия пожарных резервуары были охвачены открытым пламенем. К тушению были привлечены силы и средства областного департамента ПЧС, местных исполнительных органов и других служб. На месте происшествия был создан штаб пожаротушения. Пожар полностью ликвидировали на площади 200 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается. Для проведения исследования привлечена пожарно-испытательная лаборатория. Тариф на тепло могут повысить в Атырау с 1 октября. Об этом стало известно в ходе публичных слушаний. В настоящее время средний тариф на тепловую энергию для населения составляет 5786 тенге за 1 гигакалорию. В случае одобрения заявки компании он может увеличиться до 7487 тенге. По словам представителей компании «Атырауские тепловые сети», корректировка тарифа связана прежде всего с работами, направленными на модернизацию тепловых сетей. В настоящее время уровень износа магистральных тепловых сетей в Атырау превышает 62%. Тем временем в Кунаеве началось масштабное обновление коммунальной инфраструктуры. В рамках национального проекта модернизации энергетического и коммунального секторов в городе реконструируют сети водоснабжения и канализации общей протяженностью более 8,5 километров, которые эксплуатируются уже около 60 лет. На реализацию двух проектов из резерва правительства выделен 1 миллиард 689 миллионов тенге. Строительно-монтажные работы планируется начать уже в ближайшие дни и завершить до конца года. Самый крупный проект предусматривает реконструкцию канализационной сети от колодца на улице Нурмагомбетова до канализационной насосной станции номер 4. Эта канализационная сеть обеспечивает водоотведение для 7 тысяч частных домов, 21 многоквартирного жилого дома и 10 объектов. Около 200 курсантов Академии Национальной гвардии МВД в Петропавловске приняли военную присягу. Более 20 из них прибыли на обучение из Таджикистана и Кыргызстана. Академия является единственным в Казахстане военным учебным заведением, готовящим офицеров для войск правопорядка. Обучение ведется по 8 специальностям. За годы существования учебного заведения состоялось 26 выпусков. Более 6 тысяч выпускников Академии сегодня проходят службу в Национальной гвардии и других силовых структурах. Нефть марки Brent приблизилась к $100 за баррель. Цены на нефть продолжают расти на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке и опасений по поводу возможных перебоев с поставками сырья. По словам аналитиков, недавняя эскалация конфликта на Ближнем Востоке может привести к сохранению ограничений на поставки нефти из Персидского залива до конца этого года. Они также ожидают, что полный возврат объемов поставок к довоенному уровню может произойти не ранее конца первого или же начала второго квартала следующего года. И о спорте. Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина впервые в карьере сыграет в четвертьфинале открытого чемпионата США. В 1/8 финала Рыбакина встретилась с японкой Наоми Осакой и победила ее в двух сетах 6-1, 6-4. Ранее по ходу турнира Елена Рыбакина также обыграла американку Тео Фродин, испанку Джессику Бусас-Манейра и украинскую теннисистку Юлию Стародубцеву. Лучшим достижением Рыбакиной на этом турнире было участие в 1/8 финала. Барыс разгромил Сибирь в стартовом матче нового сезона КХЛ. Встреча, прошедшая в Астане, завершилась со счетом 7-1 в пользу хозяев. Счет в первом периоде открыл Всеволод Лагвин. Во второй 20-минутке Барыс забросил сразу 5 шайб. В третьем периоде Гаррет Пиллан увеличил преимущество до 6 шайб. Сибирь смогла ответить лишь одной шайбой. Ее автором стал Даниил Валитов. Следующий матч Барыс проведет уже завтра на домашнем льду против уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев». И в завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 454 тенге 27 тен, евро 527 тенге 52 тена, российский рубль 5 тенге 25 тен. А теперь погода на сегодня. По данным Казгидромета, в Астане без осадков 28 градусов, в Алматы также без осадков 30, в Уральске 16, в Актау 21, в Актобе, Атырау 23, Караганде, Жезказгане, Усть-Камногорске 28, Павлодаре, Петропавловске, Кокшетау, Костанае, Семии, Талдыкургане 31, Кунаеве, Таразе 33, в Кызылорде, Туркестане и в Шымкенте 35 градусов. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах радиолары.
2: Закон – основа справедливости и безопасности в обществе. Каждый гражданин обязан соблюдать закон и ответственно относиться к общественному порядку.

0: ел астанасында түскі сағат 12.
1: В эфире новости.
2: Студия Баян Сайдалина. Здравствуйте. Премьер-министр Олжас Бектенов призвал новый состав правительства оперативно принимать решения и обеспечить системную реализацию задач, поставленных главой государства. Он отметил, что работа кабинета министров должна вестись опережающими темпами с принятием исчерпывающих мер. Сейчас время брать на себя полную ответственность и оперативно принимать необходимые решения для достижения конкретных результатов, сказал Олжас Бектенов. Он также отметил, что во главе угла всегда должны стоять конституционные принципы, закон и порядок и таза Казахстан. 32 специальности могут исключить из программы обучения в колледжах в связи с отсутствием спроса на них. Об этом сообщила министр просвещения Жулдуз Сулейменова на заседании правительства. По ее словам, содержание технического и профессионального образования обновляется в соответствии с изменениями на рынке труда. Сегодня обучение в колледжах осуществляется по 188 специальностям. Из реестра исключены 66 образовательных программ, не соответствующих требованиям нынешнего рынка труда. 13 новых колледжей на 20 тысяч ученических мест планируется построить в 11 регионах страны. По словам министра просвещения Жулдуз Сулейменовой, это позволит сократить дефицит в регионах и обеспечить молодежь качественным профессиональным образованием в современной, хорошо оснащенной образовательной среде. Жулдуз Сулейменова также сообщила, что размер стипендий студентов колледжа увеличили вдвое и достиг он 43 тысячи тенге. Уровень обеспеченности общежитиями увеличился на 10% и превысил 95%. В Казахстане до конца года утвердят более 100 новых профессиональных стандартов для рабочих профессий. По словам министра труда и соцзащиты населения Аскарбека Ертаева, в новых стандартах будет закреплен обязательный ИИ-компонент, включающий цифровые навыки, применение ИИ-инструментов, BI-аналитику и кибербезопасность. До конца текущего года профессиональными стандартами будет охвачено более 600 рабочих профессий. Вместе с тем начата работа по автоматической проверке образовательных программ на соответствие требованиям профессиональных стандартов. Для этого проводится интеграция информационных систем образования и труда. Кроме того, для разработки профстандартов уже запущен специальный ИИ-сервис. Центры поддержки и сопровождения бизнеса запустили в 5 регионах Казахстана – в Астане, Алматы, в Шымкенте, Северо-Казахстанской и Актюбинской областях. Теперь предприниматели смогут по принципу одного окна решать вопросы финансирования, налоговой задолженности, господдержки и сбыта продукции. Новый механизм предусматривает комплексное сопровождение предпринимателей от определения проблемы до ее урегулирования. Центры сосредоточатся на проблемах, которые влияют на финансовую устойчивость и продолжение деятельности предприятий. Предприниматели смогут обратиться по вопросу реструктуризации задолженности, а также получения финансирования. Определен окончательный состав национальной сборной по боксу на 20-е летние азиатские игры. 11 боксеров представят Казахстан на Азиаде в Японии. Соревнования по боксу стартуют 21 сентября. Перед началом игр казахстанские спортсмены проведут совместный учебно-тренировочный сбор. В состав мужской сборной вошли Махмуд Сабырхан, Уразбек Асылкулов, Турихан Сабырхан, Сабыржан Аккалыков, Нурбек Уралбай и Айбек Уралбай. Женскую сборную представят Алуа Балкибекова, Назым Казайбай, Виктория Графеева, Аида Абикеева и Наталья Богданова. Главный тренер женской команды Ельдос Саидалин. Он отметил, что при формировании состава на Азиаду учитывались результаты чемпионата мира и этапов Кубка мира нынешнего сезона. В завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 454 тенге 27 тиен, евро 527 тенге 52 тиена, российский рубль 5 тенге 25 тиенов. А теперь о погоде на завтра, 9 сентября. По данным Казгидромета, в Астане без осадков, ночью 14, днем 30 градусов. В Алматы также без осадков, ночью 14, днем 31. В Уральске 14, в Атырау 19, в Актобе, Актау, Костанае 21, Караганде, Петропавловске, Семейском, Нагорске, Кызылорде 29, в Кокшетау, Павлодаре, Талдыкургане 31, в Жезказгане, Кунаеве, Шымкенте 33, в Таразе и в Туркестане 35 градусов. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах Радиолары.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: ел астанасында сағат 14.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саули Лаик, здравствуйте. Более половины спроса на рынке труда приходится на специалистов с техническим и профессиональным образованием. Об этом на заседании правительства заявил министр науки и высшего образования. О новых подходах в подготовке кадров по рабочим профессиям говорили в Кабмине. По подсчетам Саясата Нурбека, наибольшая потребность ожидается в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, обрабатывающей промышленности, сфере услуг. Система подготовки кадров меняется с учетом новых профессий. Разработано 20 региональных карт, где определено более 2000 новых профессий, и отражена трансформация действующих. В этом году на основе атласа новых профессий обновили свыше 1900 образовательных программ. Ссоры Сочи отменят в будущем и для 5-9 классов. О постепенном переходе в обучение школьников рассказала сегодня на брифинге в правительстве министр просвещения Жылдыз Сулейменова.
3: Следующий этап – это будет реализовываться в 5-9 классах, это на следующий год. После мы в 10-11 классах тоже будем пересматривать. Поэтому сейчас у нас в Академии имени Брайя Алтынсарина сформирован департамент по оцениванию. Они готовят большой аналитический материал для учителей, как они будут оценивать критерии оценивания, марк-схему. Поэтому для начального класса мы подготовку сделали. Чтобы 5-9 классы, чтобы мы отменили ссоры Сочи, нам нужна такая же аналитическая работа, также такая же подготовка. Поэтому как методически мы будем готовы, мы думаем, что это со следующего учебного года мы будем уже поэтапно отменять.
2: Родительские чаты нужно регламентировать, такое мнение также высказала глава Минпросвещения.
3: Какие вопросы будут обсуждаться в родительских чатах? И что можно вообще как бы не обсуждать? И в каких чатах с родителями учитель будет присутствовать? В каких чатах классный руководитель не будет присутствовать? Мне кажется, да, нужен регламент. Если это будет необходимо, Министерство просвещения, мы готовы разработать единые регламентирующие нормы, которые будут реально регламентировать все подходы, все новшества родительского чата. Но мне кажется, просто время подошло к этому. Дальше продолжаться не будет.
2: Ученые предлагают изменить подсчет мирового времени, то есть могут окончательно отвязать его от вращения Земли. Этот вопрос обсудят в октябре во Франции на генеральной конференции по мерам и весам. Сейчас всемирное координированное время периодически корректируется с учетом движения планеты, а при необходимости добавляет высокосную секунду. 1972 года такую корректировку проводили 27 раз. Как отмечают специалисты, Земля в последние годы вращается быстрее, поэтому до 2035 года впервые может понадобиться обратная корректировка, убрать одну секунду. Вероятность такого сценария оценивают в 30%. Эксперты предупреждают, изменения может повлиять на работу телекоммуникаций, энергосетей, навигации и компьютерных систем. Парк первого президента в Алматы полностью закрыли на реконструкцию. Будут обновлять инженерные сети, дорожки и другие элементы благоустройства. Озеленение тоже в работе. Сроки завершения реконструкции не озвучены, но в Акимате сообщили, что пока парк закрыт, жители смогут посещать соседний флоу-парк. Туда можно попасть через пешеходный мост. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 454 тенге 27 тин, евро 527.52, российский рубль 5 тенге 25 тин. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в Астане без осадков, ночью 14, днем 30 градусов. Алматы также без осадков, ночью 14, днем 31. В Уральске 14 градусов, в Атырау 19, в Актюбе, Актау, Кустанае 21, в Караганде, Петропавловске, Семеновске, Нагорске, Кызылорде 29, в Кокшетау, Павлодаре, Талдыкургане 31, в Жезказгане, Кунаеве, Шымкенте 33, а в Таразе, Туркестане 35 градусов жары. Саули Лаик, служба новостей, Казак, Радио Лары.
4: Закон – основа справедливости и безопасности в обществе. Каждый гражданин обязан соблюдать закон и ответственно относиться к общественному порядку. Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама, жарнама.
5: Әнге бөліп, күйгім көрсін даланы, Қазақ радиосы, ақпараттың алаңы.
0: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: Реклама на Казанском радио. Уважаемые жители и гости столицы, в преддверии нового учебного года департамент полиции города Астаны напоминает о безопасности детей на дорогах. Напоминайте детям правила дорожного движения, заранее повторите безопасный маршрут до школы и обратно. Не разрешайте детям выбегать на проезжую часть и использовать мобильные телефоны во время перехода дороги. Не оставляйте детей без присмотра вблизи проезжей части. Берегите себя и своих близких. Безопасность детей зависит от ответственности каждого из нас. Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
1: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: сердце. Реклама на казахском радио. Семья – это место, где начинается воспитание. Здесь ребенок впервые учится уважению, ответственности, доброте и заботе о близких. Именно родители своим вниманием, отношением и личным примером формируют ценности ребенка. Уделяйте время детям, разговаривайте с ними, интересуйтесь их жизнью и поддерживайте их. Воспитание начинается с семьи, а будущее наших детей в наших руках.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Саяхат. Жаңа әсер. Жаңа таным. Жаңа тарих. Қазақ радиосында әр сейсенбі сағат 20:00-де Мәдина Махамбет қызымен Саяхат Таймс.
3: Сапардың сәні, жүректің әні. Қазақ радиосында ғажаптың бәрі.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. Запустить до конца года Национальный центр трансформации профессий поручил премьер-министр. Задачу нужно выполнить по модели государственно-частного партнерства. Обеспечить реализацию должно Министерство науки и высшего образования совместно с ведущими компаниями. Сегодня на заседании правительства обсуждали новые подходы в подготовке кадров по рабочим профессиям. Также Олжас Бектенов поставил задачу повысить привлекательность колледжей. Как отметил премьер, программы обучения нужно постоянно модернизировать на основе спроса рынка труда и населения. До 75 миллиардов тенге увеличат финансирование колледжей в следующем году. Цифру озвучила министр просвещения в правительстве. По данным Жулдуз Сулейменовой, финансирование рабочих профессий в этом году увеличили вдвое, до 60 миллиардов тенге. Причем средства впервые распределили между колледжами равномерно, без учета их рейтинга. Кроме того, планируется открыть 1000 профильных классов. В трех регионах создадут агрокласс. Могут пересмотреть необходимость 12-летнего образования. Об этом также сказала сегодня глава Минпросвещения. В соответствии с новой конституцией должен быть единый стандарт образования. К примеру, в НИШ 88% детей выпускается в возрасте 18 лет.
3: Здесь мы хотим, чтобы все вот эти новшества, которые были когда-то внедрены, посмотреть вообще на целесообразность и чтобы дискриминации между детьми не было. Это большой первый вопрос. Второй вопрос, мне кажется, сейчас мы будем смотреть, чтобы за 11 лет они могли закончить всю программу. Вы знаете, Назарбаев интеллектуальная школа – это школа полного дня. Они заходят в 8 утра, выходят в 5 вечера. У них есть 8 индивидуальных часов еженедельные, поэтому то, что в 12-летнее образование все содержание можно в совокупности объединить и внедрить в 11 классе. Это тоже можно посмотреть, поэтому мы сформировали комиссию, эта работа продолжается.
2: Сразу на 39 позиций мы поднялись в глобальном индексе конкурентоспособности талантов. По информации Министерства просвещения, по уровню профессиональных и технических навыков страна поднялась со 122 места на 83. На структуру профессий влияют технологические изменения в мире. Как считает Минпросвещение, появится более 200 новых профессий, около 100 трансформируются, а спрос снизится по 125 профессиям. Новые тенденции требуют заблаговременной адаптации нашей системы ТИПО к изменениям на рынке труда и технологическим трансформациям. 110 миллионов тенге незаконных денег прошло через счета дроперов. АФМ пресекло схему онлайн-казино в Алматы. Платежи поступали через счета 16 дроперов. Они работали с тремя казино. Одним из участников схемы был иностранец. Он искал людей, готовых за деньги предоставить доступ к своим банковским счетам. Им предлагали до $200. Найденных дроперов иностранец доставлял в Казахстан, сопровождал в ЦОН для оформления ИН, а потом в банк для открытия счета. В результате он получил доступ к банковским счетам 15 иностранных граждан, плюс предоставил собственное уголовное дело, направлено в суд. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 454 тенге 46 тин, евро 527.52, российский рубль 5 тенге 25 тин. О погоде. По данным Казгидромета, завтра в Астане и Алматы без осадков. Ночью 14, днем 30 градусов. В Уральске 14, в Атырау 9. В Актюбе, Актау, Кустанай 21. В Караганде, Петропавловске, Семей, Усть-Каменогорске, Кызылорде 29. В Кокшетау, Павлодаре, Талдыкургане 31. В Жезказгане, Кунаеве, Шымкенте 33. А в Таразе и Туркестане 35 градусов. Саули Лаик, служба новостей, Казах Радиолары.
4: Каждый камень родной земли бесценен. Каждый ее родник – словно живительная вода. Сохранять родную землю в чистоте – долг каждого гражданина. Чистый Казахстан.